меня вирус ногтя, бегиня карт, толпа слабчен, гей дежурища, на пиржоде с натокской жами там все, лишь волну сбят будус, тут день рамон, однако ты стоит долга, илга ерь вода, мандарилья укай, тавяснир